0: la acest moment. Alexandru, bună dimineața din Iedineț, din nordul Republicii Moldova. Ieri, apropo, Alexandru ne-a scris că la Lipcani plouă, dar la Chișinău, așa, poate un pic a țărțărat. Deci, abia s-a schimbat asfaltul la culoare. În rest, au fost situație similară ca alaltă ieri. Bună dimineața de la Nicolae Bugor, dobre utra Ciocana na sviazi, всем хорошего дня и удачи. Bună dimineața, Nicolae. Alina e cu noi, bună dimineața, țară. Dobre utra ribitulички, буюкана на месте, желаю всем хорошего денёчка и отличного настроения. Кирочки, приветики. Bună dimineața. Julienka, bună dimineața.
1: Доброе утро, Виктор. Доброе утро, банда. Доброе утро всем тем, кто уже успел оставить комментарий в нашем телеграм-канале. Вы прям супер ранние пташки, и это меня радует, потому что у нас четверг, и настрой у вас боевой. Еще буквально пару дней осталось у нас до выходных. Я знаю, что многие из вас их ждут, хотя синоптики нам обещают не самую чудесную погоду. И вот Виктор как раз ранее говорил о дождике. Сегодня, кстати, вроде тоже обещают нам местами где-то осадки. Не знаю, эти осадки пройдутся ли по Кишиневу, но тем не менее, я сегодня взяла с собой курточку, потому что очень холодно было в тот момент, когда я вышла из дома.
0: 16 градусов я была в Петрикале.
1: Очень холодно.
0: Ну, не поплоу астазь, Жуленка. Ну, астазь плой не се анунца.
1: 35% вероятности. Но не знаю, если по Молдове.

0: где-нибудь унды.
1: 35% вероятности. Ты чего? Снова это твой телефон?
0: La mine 6% Julenca probabilitatea de ploaie.

0: В.
1: Да.
0: Вот. Ну, подожди, 35% вероятности это по всей Молдове.
1: Молдове!
0: По Молдове! Есть какой-то маленький процент вероятности, что что-то дойдет и до Кишинева. Но даже если не дойдет, я все равно куртку с собой взяла, потому что очень холодно. Я вышла, а потом вернулась обратно и взяла куртку, потому что мне было прям очень холодно. Еще я представила, что я сяду в машину, которая тоже холодная, потому что она, во-первых, была вся покрыта что-то наподобие даже инея, я бы сказала. Такая вот то ли это водичка, то ли это роса, я даже не знаю. Роса была, да, все же?
1: Роса де каро, да?
0: Чего де джену, да.
1: Транспирация ера. Де парка фост, ера фост калд фост, да. Și respectiv pe parcursul nopții repede s-a răcit. Respectiv au transpirat de la diferența de temperatură.
0: Probabil.
1: La mine și de dimineață fix așa era.
0: Da, все было мокре, все было такое холодное, поэтому курточка сегодня меня спасла. Плюс я, как очень ответственная дева, посмотрела на прогноз погоды, увидела, что сегодня максимально будут 24 градуса, и подумала, нет, куртка нужна, поэтому я за ней вернулась. Если вы тоже прямо сейчас выходите из дома, знайте, что на улице не такое уж себе лето, достаточно прохладно, берите с собой какие-то легкие, но все же курточки. Ну а мы выдвигаемся далее.
1: Стой.
0: Так, а ну-ca.
1: Așa niște surprize găsesc. Deci eu acum am aprins calculatorul care e responsabil de TikTok-ul nostru. Am aprins aplicația unde facem live-urile. Și evident îmi arată ultimele rezultate ale Cristinei și ultimele comentarii. Îți este interesant să citești, să
0: da,
1: citim, să vedem?
0: Da, первый вопрос. Там есть что-то про нас? Это первый вопрос.
1: Ну, despre
0: я
1: noi...
0: вчера кусочек Кристины поймала. Немножко. Где-то было 3. Она 3. Буквально только-только начала, может, полчетвертого.
1: Я бя инфербента атмосфера.
0: Да, я даже немножко успела послушать, но, к сожалению, потом были уже делишки, которые заставили меня выйти из автомобиля, я уже не смогла дальше прослушать, но было весело, очень весело. Поэтому, Кристина Платон, наш коллег, тебе огромный привет из студии Радио Рекорд Молдова. Мы по-прежнему будем ждать тебя в 15:00 для того, чтобы ты далее проводила время вместе со всей нашей бандой. Ну и, конечно, наша банда, уверена, ждет тебя так же сильно, как и вчера.
1: Da, eu aș zice că ora conține plasarea, nu e plasarea de produs. Mesajul 18+.
0: Opa.
1: Cum 18+? Adică mesajul așa drăguț, nu știu dacă de dimineață. Ana Gârneț, ultimele 3 comentarii. Ești CXI. Da, nu prin X, dar prin C și S scris. Ok. Ariel zice sexapilna.
0: Așa.
1: Mergem mai sus.
0: Zice, eu știu că tu ai poze acolo, nu?
1: Unde
0: din live-ul de ieri.
1: Nu poze, adică rămâne salvat.
0: Da. Dar o vezi,
1: chat-ul.
0: Nu? Cum era Cristina îmbrăcată ieri?
1: Nu văd în general. Văd doar chat-ul, acțiunile care s-au făcut. Așa e în aplicația dată. Și Cristina vede la noi după emisie. Așa. Dă-mi urmărire. Mai sus. Jeca Bura scrie. Super interesant chiar. Pa. O seară liniștită, mulțumim. Aici sunt mesaje frumoase. Probabil și l-a rămas bun. Pe Eldar nu-l găsești la Radio Record. Gheorghe scrie așa mesaj. Așa, mai sus. Chiar mulțumim pentru răbdarea care o ai cu noi toți. Pentru dispoziție și energie.
0: Așa.
1: E mesaj de la Mislav.
0: Cristina, bine.
1: Cort zice... Как зовут тебя, прелесть, с большими глазами? Așa, ok. Pa, o seară frumoasă. Puneți, vă rog frumos, o piesă de la Amărâtul ăla. Sunt undeva înregistrările pe care...
0: Ar trebui să fie. Știi, eu cred că cel puțin bucățele.
1: Știi, din... atunci când îți aruncă un teaser și mai mult nu spune nimic, parcă este mai interesant. Oare ce a fost? Oare ce s-a întâmplat?
0: Vrea și link-ul

0: путя, но и я знаю, первый кумляр детский.
1: Не знаю, ну, тебя, Виктор, маловероятно, что кто-то бы назвал прелестью. Ну, с большими глазами, может быть, ладно. Да? Что? Что? Прелесть. Ну, может быть, тебе бы... Смешным. Тебя же обычно смешным называют, помнишь? Диана,
0: прелесть интродучера арфи Минуни.
1: Нет. Прелесть — это чудо. Минуни и чудо.
0: Ага, да прелесть?
1: Прелесть арфи чевадиджену драголощение.
0: Ага.
1: Чева, чевадиджену, потяну я мотра-мотра дочеря.
0: А,

0: la job, ajungeți în siguranță acasă, fără nervi, fără nimic. Noi avem muzică, avem prezența în Telegram care vă poate salva din timpul prețios pe care îl aveți voi. Să aveți și bună dispoziție.
1: Da, и кроме того, я вам рекомендую прям очень вас прошу, чтобы вы это сделали, зашли в наш Telegram-канал Radio Record Moldova или в наш TikTok и оставили там утреннее сообщение. Рассказывайте, как у вас дела, как вы проснулись, что вам приснилось. Может, у вас какие-то сегодня очень важные дела, с которыми вы хотели бы с нами поделиться, обязательно пишите, ну а мы все это зачитаем.

0: trăiți în momentul ăsta, de unde ați pornit voi life-ul, în ce sector, în ce țară, în ce oraș, în ce localitate din țară sunteți și ne ascultați în acest moment.
1: Gata. Da, я начала говорить про Николая и про его комментарии, которые он оставил. Доброе утро, банда Чекана с вами. Всем хорошего дня. Кстати говоря, про Чекана, если я не ошибаюсь, то на Мешти Руманоли тоже начались какие-то работы. Угу. Там, как ну, если ехать в сторону ботаники, так скажем, то когда доезжаешь до круга, там тоже, я видела, установили такие надписи, да, предупредительные о том, что начинается, да, начинается работа и временно движение будет приостановлено. Поэтому будьте внимательны, не забывайте читать эти знаки, потому что они все-таки нас предупреждают, например, о предстоящем ремонте. Ты спрашивал, откуда нас кто слушает, да. И уже есть первые сообщения. Игорек говорит, я вас слушаю из Парижа.
0: О,
1: доброе утро!
0: Ой, фрумос, буна девиняца, Парисул. Космин Рышкань.
1: Да, есть такое дело. Салутари, неласа, GT, бас детейлинг. Cred că am citit corect. Zice și Olga că ne ascultă din Chișinău, din centru. Wow, centru de regulă. Centru e mai somnoros la ora asta matinală.
0: Da,
1: de câte ori am făcut noi battle-ul, da, de dimineață battle.
0: Deci, sectorul centru era cel mai nepopular.
1: Cel mai nepopular,
0: dar
1: exact.
0: Cel mai plin de ambuteiaje. Adică lumea trăiește în sectoare, dar în sectorul centru ajung doar la job, da? Au treabă prin centru, dar de locuit, minus. Nu e așa. 47 voturi și gata, s-a terminat votul. Chiar nu-mi place.
1: Надо это менять. Надо это срочно менять. Ну, подожди, Виктор, ты знаешь, очень хочется зачитать все комментарии, их очень-очень много,
0: да.
1: Уже к этому времени. Очень много людей подключается к нам. Артем, Андрей теперь с нами. До этого я видела Тати. Кто я подключился к нам? Все-все. Серджио, доброе утро, Дан, Костя, Флория. Всем доброе утро. Оставляйте ваши комментарии, оставляйте ваши приветики. Мы обязательно все зачитаем, а пока короткий рекламный блок.
2: Dance Radio Record. Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
6: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mall Sale. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mall Sale или заказывай онлайн на e-shop mallsale.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mall Sale.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Dance лето
2: на рекорде. Yeah!

0: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
1: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на Allot

0: World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
1: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Călănari and Abramțova.
1: Horoscopul Julencăi vine chiar în acest moment, e penultima zi ordinară de muncă din această, se spune așa, prima săptămână completă din iulie. Sperăm că sunt toate bune și frumoase. Uităm de Mercurul retrograd care este până pe 19 iulie, da?
2: Da, da.
1: Adică mai avem încă vreo două săptămâni de simțit, mai puțin de două săptămâni, 10 zile de simțit acesta. Hai să vedem cum e astăzi.
2: Да, но на сегодняшний день, на самом деле, звезды обещают нам, знаете, такую достаточно спокойную атмосферу. Конечно, могут быть какие-то моменты, или точнее препятствия в использовании техники, поэтому будьте бдительны сегодня, когда будете включать чайник, например, или менять там кофемашину, в кофемашине, например, воду, или капсулы, или зерна. Просто будьте внимательны сегодня именно с техникой, которая связана с водой. Ну, а в основном я так глазком глянула на все знаки зодиака. Мне кажется, сегодня нам обещают хороший день. Небесная энергетика сегодня очень даже благополучна к нам. Овны, сегодня в этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы. Поэтому сегодня вам хорошо заняться именно рутинной работой и завершить все начатое. Тельцы, иногда желаемое стоит того, чтобы рискнуть по-крупному, поэтому сегодня не бойтесь брать на себя ответственность и рисковать. Близнецы, в вашу жизнь сегодня может войти что-то очень прекрасное, не сопротивляйтесь, но и не забывайте про то, что любовь — это, конечно, хорошо, эмоции, они обязательно нужны, но есть и дела, которые тоже ждут вашего завершения. Далее у нас раки, у которых удача будет преследовать просто с самого утра и до вечера. Вообще, мне кажется, самый лучший гороскоп сегодня именно у вас, раки, поэтому вы должны обязательно это использовать сегодня. Вы просто сияете и получаете удовольствие от сегодняшнего дня. Львы, у вас сегодня отличный день для экспериментов с внешностью. Если вы давно планировали что-то изменить себе, перекрасить волосы, может быть, поменять форму маникюра, может быть, давно хотели обновить летний гардероб, сделайте это именно сегодня. Девы, сегодня с вами будут происходить какие-то просто замечательные вещи. Вы сегодня магнит для хороших людей. Вы заметите, как вы будете притягивать к себе все самое лучшее сегодня. Весы. Сегодня вам нужно заставить себя выйти из дома, даже если нет сильной необходимости, даже если нет желания, даже если у вас наконец-то выходной. Сегодня весам хорошо совершить какую-то прогулочку, подумать, выпить кофеек самим собой и расставить все точки над «и» в своей голове. Скорпионы. Вы должны помнить, что все, что приходит вовремя, приходит для тех, кто умеет ждать. Поэтому наберитесь терпения, если вам кажется, что в вашей жизни сейчас все вот складывается не так, как вы этого хотели или как вы этого хотите. Знайте, что все обязательно наладится, нужно просто переждать этот период. Далее переходим к стрельцам, которым удастся не только начать новое дело, но и довести его до логичного конца. У стрельцов достаточно напряженный период, сейчас много забот, много дел, но не переживайте, все у вас сложится наилучшим образом, по крайней мере, именно это вам обещают звезды. Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение в этот день. Вы сегодня просто неконтролируемый, и это может вам, конечно, сыграть, знаете, такую не очень приятную ситуацию, потому что из-за вашей легкой агрессии, которая будет сегодня присутствовать, есть вероятность, что вы можете поругаться с людьми, которые совершенно ничего плохого вам никогда не желали. Поэтому берегитесь сегодня вашего языка, в том числе внимательно следите за вашей агрессией, не допускайте сегодня и порывы этой агрессии в сторону людей. Водолеи, вам не стоит сегодня ограничивать себя в перемещениях и в разговорах с новыми знакомыми, даже наоборот. Звезды вам рекомендуют именно сегодня быть открытыми, знакомиться со всеми и даже флиртовать. Ну и к завершению у нас рыбы. И для рыб сегодня важное послание от звезд. Помните, наверное, такую фразу: «Скупой платит дважды». Поэтому сегодня экономить не нужно, особенно на себе и особенно, если это как-то связано с ремонтом. Вот если у вас сегодня будут какие-то затраты в этой сфере, то просто позвольте себе сделать покупки на большие суммы, потому что потом вы можете просто пожалеть, если вы где-то сэкономите. Это был гороскоп для всех знаков зодиака на рекорде. Не забывайте одну простую истину, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ. А у нас студии ровно 8:00.
1: O piesă de fundal foarte frumoasă și anunțăm că ora e cu plasare de produs. Alături de noi este echipa Max Auto. Iulia, pregătită?
2: Mereu.
1: Uite ce veselie!

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
2: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe allo.md.
3: Этим летом совсем неохота работать.
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Suist S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Suist S08 от Jetour от 26 900 евро. Высший дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие. Dance лето.
9: На рекорде.

0: Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
2: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
3: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
4: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9. Record Dance.

0: practice, comunicarea voastră aduce stabilitate în jur. Acesta este horoscopul zilei, ultimul pentru această dimineață de iulie, de 9 iulie. Și vă mulțumim frumos pentru ora frumoasă, interesantă, veselă, cu apeluri telefonice, cu rezultate fructuoase pe care le-am obținut în jocul de astăzi. Vlăduț este cel care a ajuns în runda finală, alături de mama sa se află unul lângă celălalt, marți Galina, joi Vlad, însă mâine vom putea identifica un nou câștigător în jocul nostru fără afirmații. Le mulțumim partenerilor, cei care sunt alături de noi de la 8 până la 9, echipa Max Auto. E oră ce a conținut plasare de produs. Dăm ora exactă?
1: Exact. Dance Radio. А, и это значит новый час, новое начало, или точнее мы начинаем нашу легендарную рубрику «Черная коробка». Ох, как она нам нравится. А кроме того, вот буквально недавно мы, даже не знаю, как правильно это сказать, оказывается, она нравится не только нам, но и многим другим, и даже нашим коллегам, которые позаимствовали некоторые идеи, даже имплементировали это тоже в эфир. На самом деле мы, ну, а что нам злиться? Мы даже рады, нам это льстит. Значит,
0: мне плачет, что сунтем момент для инспирации.
1: Вот, вот, значит, мы все правильно делаем. И значит, эта игра настолько вам понравилась, что теперь даже и на других радиостанциях ее тоже можно услышать. Но все же оригинал остается всегда оригиналом, поэтому добро пожаловать в нашу черную коробку. Давайте сегодня сыграем. Мы уже спрятали один предмет внутрь, и вам останется только по всем нашим подсказкам, которые мы вам собираемся дать в этом часу, отгадать, что это за предмет. Кстати, это одно слово. Это будет первая подсказка для вас. Что такое? Ты хочешь посмотреть? Считаешь буквы?
0: Новые литеры! НКО-дата.
1: Да, лучше пересчитать, потому что на самом деле слово не короткое.
0: Новые литеры сунт ин румыне.
1: Да, но подождите, если мы говорим, если вы собираетесь написать правильный ответ на русском языке, то там два слова. Два слова. Да, да, да, два слова. Я сейчас перепроверила этот момент. Там два слова все-таки.
0: Dar în română e un singur cuvânt format din 9 litere, necomestibil total. Și poate fi de diverse mărimi. Astea sunt trei indicii, așa, relativ grăsuțe. Iar pe parcursul orei așteptăm răspunsul vostru în telegramul Radio Record Moldova. Noi creăm o postare și vă invităm să ghiciți, să vă verificați intuiția și să aflăm care este câștigătorul acestei dimineți. Rămâneți cu noi, Dance Dance, în continuare. O piesă foarte frumoasă, veselă, numai bună pentru

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Иха! Ну что, поехали! Друзья, давайте продолжим нашу черную коробку. Пока мы озвучили всего лишь одну подсказку, а именно, что если вы собираетесь писать правильное слово, или точнее название предмета, которого мы сегодня спрятали в черную коробку, вы должны написать два слова, если пишете это слово на русском, или одно слово, если пишете это слово на румынском языке. И все, в принципе, максимально предельно. Я собираюсь вам дать предельно легко, это я хотела сказать. Я собираюсь вам дать еще одну подсказочку.
2: Gracias,
1: так странно, но у нас телефоны звонят. А ну давай посмотрим. Может, у кого-то есть вопрос?
2: Алло.
3: Доброе утро.
2: Buona dimineața.
1: Опа.
2: Vascultăm.
3: Так. Это несъедобное помещается в руке.
2: Да.
3: У меня такой вопрос. Оно круглое?
2: Are ceva. Are, deci, forma ca atare nu e rotundă, dar are părți rotunde.
1: Cilindrice.
2: Cilindrice, da?
1: Da.
2: Are ceva așa cumva.
1: Da, așa.
3: Prin помощи этого предмета я могу узнать время?
2: Da.
3: Это песочные часы?
2: Este?
1: Da. Нет, я не верю своим... Во-первых, как вас зовут?
3: Настя.
1: Настя? Настя, ты подписана на наш телеграм-канал?
3: Нет.
1: Ты смотришь нас в ТикТоке?
3: Нет, только по радио в машине, вот я еду на работу.
2: Настя!
1: Настя, как ты это сделала?
2: Настя, ай факут студии ла университета де стат?
3: Нет.
2: Ну, най трекут психология и психосоматика.
3: Нет.
1: Нет, Настя, слушай, это правильный ответ. Дай, пожалуйста,
3: серьезно?
1: Аплодисменты. Серьезно, мы
2: серьезно,
1: сами
2: серьезно.
1: Просто в шоке,
3: я
1: как это произошло.
2: Мы в шоке.
1: Я в шоке. Мы в шоке, Настя.
2: Латинина требя София, да я штем, я оста. Мы в шоке.
1: Давай рассказывай, как так ты отгадала предмет, который мы спрятали, так легко, буквально за два вопроса.
3: Ну, я уже предположение до этого. Потому что. Ну, я психологически так подумала, что если два слова, потом переводила на румынский, и как бы пазл сложился, так скажем.
2: Да, dar sunt foarte multe cuvinte,
1: вот
2: care
1: именно.
2: Două cuvinte într-o limbă, unul într-o altă limbă, 9 litere, eu știu.
1: Вот не это
3: знаю,
1: да.
3: Я подумала, что это как-то вот как раз-таки можно в руке поместиться, тем более у меня дома есть маленький, как сувенирчик.
2: Настя, да. Трояешь пила ботаника?
3: Нет, я с Бельс.
1: А вообще из Бельс?
2: Но
1: вот это да. Нет, это какая-то магия утренняя.
2: Я мы мир майтари и майтари, к фиекаре интребаре. Каре есть.
1: Это самый странный радиослушатель, который отгадал нашу черную коробку буквально за два вопроса. И еще, внимание, через телефонный звонок. Но
2: ничего комментарию нам читать дин телеграм. Дин пура куриозитате, потому что телефоны erau roșii. Noi n-am zis să ne sunăm la radio, dar ambele linii erau ocupate. Și din pur interes zic, hai să vedem. Cineva a încurcat numărul. Cum se întâmplă? Și aici vine răspunsul corect. Anastasia.
3: Da.
2: Să nu, ce să facem cu tine acum?
3: Tu не знаю.
2: Нам не спорти на игру, но и вора ноу до ушапки де минуты, что мы будем делать на рай?
1: Настя, ну слушай, ты
2: Настя,
1: умничка
2: браво,
1: просто, вау.
2: Фелицитер.
1: Если у тебя Спасибо. Будет дорога и как-то будешь в Кишиневе, заезжай обязательно в нашу студию Валя Круче 4/5 и забирай обязательно аромакарточки.
2: Забери свою песочницу, кум арфи.
1: Песочные часы.
2: Часы, да. Карduri parfumate, Radio Record și Steam. Stickere te așteaptă cu mare drag pentru bălți. Deci nu vei avea un sticker, două. Vei avea 10 stickere și 10 carduri parfumate pentru mașină. Jos pălăria, ai scris istorie la noi la radio,
1: wow,
2: serios.
1: Wow, da, мне не верится. Я даже не знала, как отреагировать. Наверное, те, кто смотрели нас в ТикТоке, видели мое выражение лица, потому что я не ожидала. Настюш, ну умничка просто.
2: Жуленка, реține, Жуленка. Reține, 6-7 с două ultimele două cifre din număr de telefon. Mai mult nu răspunde.
1: Больше этот номер не поднимать. Настюш, спасибо за игру.
2: Настюш, мерси фрумос.
1: Спасибо.
3: Спасибо вам.
2: Папа, чао.
1: Вот так
3: До свидания,
1: вот.
3: Хорошего дня.
2: Вази
1: так и закончилась игра. У меня, конечно, есть план Б. Я же дева.
2: Да, мы имеем. Ну, на радан ТикТок.
1: Нет, ну не видно. Камера там не ловит. Вот, да. У меня есть план Б. Видишь?
2: Моя
1: я
2: вема.
1: чувствовала, поэтому решила, что можно...
2: Анастасия, те ругам фрумос să participi și în runda numărul 2 de joc. După 9:30 de minute, eu voi șterge toate cele două indicii, nu mare lucru, deci două indicii, nici cine știe ce n-a fost spus, răspunsul corect a venit, extra, deci wow. Anastasia a scris istorie, vei rămâne în memoria.

0: câte litere sunt în următorul ceea ce avem noi pentru cutia neagră, Julenca?
1: Я считаю, подожди, но я точно могу сказать, что если вы будете писать это слово на румынском языке, это одно слово, да. И на русском языке это тоже одно слово.
0: Аша, опт литери.
1: Подожди, у меня побольше.
0: Mai multe. La mine sunt, așa eu din câte știu, din câte am văzut, 8 litere sunt, dar nici nu v-am, nici nu știu.
1: 11, cum...
0: 11.
1: Da, da, 11.
0: La tine e vreo boală acolo. E vreo preparat de farmacie, ce ai?
1: Примерно так. 11 букв. Вот столько букв имеет следующий предмет, который мы прячем в нашу черную коробку. Не запланировано. Начинается раунд 2 для вас, для тех, кто хочет отгадать, что еще мы сегодня прячем в нашу черную коробку. Это совершенно другой предмет.
0: Vreau să mai dau un indiciu. Persoanele care merg în vacanță de obicei văd asta.
1: Да, может быть, да. Да, есть такое.
0: Есть așa ceva. Neața, noi începem.

0: Jocul a început de la minutul 30 a orei 9, runda numărul 2 de cutie neagră. Ce avem în interior? Dar eu am găsit în comentarii, în Telegram, iată, am deschis, cred că cu vreo 10 minute în urmă, Veronica Lupu scrie: pisocnei CS, bengalski agni, clepsidră, artificii. Deci noi am pierdut de când am început jocul, în peste 2 minute, Julenca, și nu am deschis comentariile în Telegram. Am primit apelul telefonic, dar și acolo acel cuvânt clepsidră a fost spus. Deci chiar așa, din primele momente care noi am anunțat 9 litere, 2 cuvinte într-o limbă, unul în cealaltă, să fie cuvântul clepsidră?
1: Что-то явно пошло не так в сегодняшней черной коробке. Не знаю, как это так произошло, что буквально с первых сообщений, с первых комментариев сегодня отгадали тот предмет, который мы, вейкаперы, спрятали в черную коробку, но мы не растерялись. У нас есть второй предмет, который мы спрятали уже в черную коробку и даже дали вам подсказку, что это одно слово. Если вы собираетесь его отгадывать на румынском языке, там целых, сколько, Виктор? 9, ты сказал, 9 букв?
0: În al doilea cuvânt?
1: Da, или 8 букв. Ну, а на русском языке это будут целых 11 букв, если вдруг вы собираетесь писать
0: именно так.
1: Посмотрим, как вы справитесь. Кстати, Виктор дал еще одну подсказку и сказал то, что чаще всего люди видят этот предмет, когда едут отдыхать, ну, за границу, правильно, Виктор, да? Именно за границей.
0: Eu zic, în general, în perioada vacanțelor de vară, asta poate fi văzut mai des, cei care pleacă în vacanță, știi? Iată, încă un indiciu.
1: Я хочу рассказать историю, как этот предмет оказался у меня, потому что именно я принесла сегодня этот предмет в черную коробку, и на самом деле он оказался у меня через дочку. То есть дочка получила подарок на день рождения.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Да что фил где я шака до устрани?
1: Ну вот в конце уже расскажу всю историю. Не могу сейчас дать больше деталей, иначе сразу быстренько все отгадают. Но это и вправду был подарок дочке.
0: Угу. Я не могу бухарать шака до устрани. Я же ам чего.
1: Ну, знаешь как? Смотря как этот предмет использовать.
0: Așa, Constantin în TikTok ne scrie: salutare din diasporă, bună dimineața, Natalia Pslari, salut, salut, bune, bune, privet Radio Record, neața, holodilnic, nu chiar așa, deci noi spunem așa, în felul, adică în cutia neagră, în căputa asta, la noi cutia neagră nu este extraordinar de mare, e relativ ok în ordine, de aia frigiderul sigur că nu încape, nici unul din ăla mai mic. Pașaport străin, Denis Buruiană scrie: gazovkalupov, mamă, ia citește, Iulia, cuvântul ăsta, ultimul din Telegram.
1: Глазовыкалуповательница. Ну, не знаю такое слово, если честно. Я даже поставила реакцию на это слово. Попытка хорошая, но там явно не 11 букв. А я вам сказала, что в этом слове 11 букв. Поэтому будьте внимательны и собирайте наши подсказки для того, чтобы дать правильный ответ. Я все жду, чтобы к нам залетела в телеграм-канал Настя, которая отгадала первое слово и написала, что же мы во второй раз спрятали в черную коробку. А то с первого раза раз, бац, все легко и просто. А вот пусть Настенька сейчас попробует отгадать и второй предмет. Подсказок мы дали достаточно, поэтому вперед.
0: Ei bine, cam ăsta este obiectul pe care îl avem noi. Mai mult nu dăm, nu de altfel, dar ne scăpăm așa cu niște indicii din ăsta grase. Jocul se închide în 2 minute. Jocul ăsta, apropo, a fost închis în 2 minute. Deci la 9 și 6 minute noi punem postarea în Telegram. La 9

0: Salonari and Abramțova.
1: 4 minute au rămas până la final de oră. Ia să vedem acum. Eu vă dau un indiciu gras din primele momente de intervenție. Deci, prieteni, așa se consideră, e o regulă nescrisă, că utilizarea repetată a ceea ce este astăzi în cutia neagră este un semn de aroganță și rea purtare. Deci, și eu pot să confirm acest moment. Așa se zice, că e o lipsă de respect sau un gest arogant, instant. Deci, utilizarea repetată a ceea ce avem noi astăzi în cutia neagră. Și ne referim, așa cum am zis, în mare parte se putem vedea asta atunci când mergem vara în vacanță. Deci, în general, când suntem la distracții pe undeva.
2: В принципе, да, все правильно говоришь. У меня тоже, кстати, есть еще одна подсказка для радиослушателей. Правда, я ее дам прямо в последнюю минуту, ну, потому что после этой подсказки точно должны появиться правильные ответы. Давай пробежимся быстренько по комментариям, посмотрим, есть ли у нас, ну, хоть парочку комментариев, которые близко к правильному ответу, которые близки, да, к правильному ответу. И есть ли такие люди, которые и вовсе, может быть, отгадали, что у нас в черной коробке? Так, давай посмотрим, открываем, делаю рефреш прямо сейчас. Николай говорит, там холодильник. Не знаю, почему, сопоставив все наши подсказки, он подумал, что там может быть холодильник.
1: Dar putea intra în categoria gen deschiderea repetată. Utilizarea repetată pe frigiderul, clar că se deschide, dar utilizarea repetată e un semn de reapurtare și de aroganță. Da, cum deschid frigiderul nu e aroganță, adică cum e foame, vreau să mănânc.
2: Ну да. Тем более, что этот предмет, давайте так, он не открывается никак, да? Но. Нет у него там никакой возможности быть открытым.
1: Скрие Георгия хартия де туалета.
2: Да. Așa.
1: Utilizarea repetată e un semn de aroganță. Nu-i bună asta.
2: Nu e bun, nu se potrivește. Elena ne scrie termocrușca. Termocrușca тоже не подходит даже по остальным нашим подсказкам. Но, Виктор, есть у нас один ответ, который написал Михаил Цуркан и который является правильным. Да? Да,
1: acum?
2: Да, я тоже вот прямо сейчас я не понимаю, что происходит
1: Михаил
2: сегодня.
1: Михаил Туркан, это МС Майк, МС Майк.
2: Это ты, МС Майк. Как ты так быстро отгадал, что у нас в черной коробке? Ну да, и вправду колокольчик написал Михаил Цуркан, и оказывается максимально правильным ответом, да, если можно так сказать, потому что.
1: Да, ну я он, да, ну я он клопотел симплу, приятель, я он клопотел де хотел.
2: Да, по звуку можно понять, что это за колокольчик. Вот именно такой колокольчик. И я быстро хочу рассказать историю, потому что я до этого сказала, что этот предмет.
1: Достай un pic историю, ара, putem să o dăm în următoarea oră, deci la 10, după ora 10, că vom avea timp de discuții, de istorioare, cumva. Eu deja știu istorioarele tale, Iulia, le încep la sfârșitul orei 9. Не знаешь. Nu, îl încep la sfârșitul orei 9 și termin la jumătatea orei 11, da? Jingle de oră exactă, pentru că e 10 fix. Я так умда.
2: Да, все, вот сейчас рассказывай. Нет, во-первых, я жду какой-то комментарий от Михаила, как он догадался, по каким подсказкам он догадался, что это все же колокольчик. И рассказываю вам быструю историю. Я до этого говорила о том, что этот предмет моя дочка получила на день рождения. Я вам не соврала, да, потому что и вправду этот колокольчик был в наборе с математической игрой. Там, значит, игра, где нужно давать правильные ответы по карточкам. И в эту игру нужно играть минимум двум людям, поэтому там такой колокольчик был в наборе для того, чтобы первый, кто знает правильный ответ, нажимал на него и, соответственно, озвучивал. Поэтому я его взяла, мне показался он такой интересной формы. И давно, я думаю, давно каждый из вас не видел именно такой колокольчик, а может и вовсе никогда не видел, не держал даже в руках. Поэтому мне показался этот предмет интересен для нашей черной коробки. Тем не менее, Михаил каким-то образом отгадал. Я уже надеялась, что никто не отгадает.
1: Două runde, ambele câștigate, pe parcursul unei ore.
2: О, пожалуйста. Да. Михаил говорит, что твоя подсказка оказалась для него решительной.
1: Care?
2: Repetarea este un semn de aroganță. Bună indiciu a fost.
1: Păi așa se spune, deci în industria hotelieră se consideră politicos să apeși clopoțelul o singură dată. Lovirea repetată acestuia este percepută ca o lipsă de respect sau un gest arogant. Și eu dau dreptate. Deci odată ai apăsat, te-a auzit, pentru că de obicei cei care sunt în hotel, da, în primul rând e de servirea frumoasă a clienților, iar dacă bing bing 3, 4, 5 ori deja zic, mă, omul ăsta fie e enervat, fie are o problemă, este arogant sau e arțăgos, știi? Și are dreptate. Se spune că personalul care se ocupă de, sau hai să se dau un pic din preistorie, de originea acestui termen de clopoțel de hotel. Persoanele care se ocupau de bagaje au dat denumirea de bellhop, deoarece la sunetul clopoțelului, acționat de recepționer, aceștia săreau hop în picioare pentru a primi instrucțiunile. Deci, hop,
2: и все, и сразу был готов к сервису. Ну, я и вправду совсем недавно видела этот предмет, так как я была на отдыхе, и, конечно, там всегда на ресепшене, да, когда подходишь, есть такой колокольчик для посетителей. У нас даже в зале, в спортзале, на ресепшен, тоже стоит такой колокольчик.
1: В случае, если...
2: Да, хоп, в случае, если хочешь что-нибудь. Удобная штука. И сегодня Михаил отгадал наш предмет в черной коробке, поэтому мы тебя ждем также в нашей студии для того, чтобы ты забрал аромакарточки для своего автомобиля, если он у тебя есть, или стикеры для того, чтобы ты порадовался подарочком и вниманием от нас, от твоих каперов.

0: Кала Жуленко?
1: Да, еще с первого часа мы с тобой говорили про Дэвида Гетту. Точнее, я напомнила об этом легендарном диджее. Почему я вообще о нем вспомнила? Потому что некий трек, который ты поставил, он мне напомнил другой его трек, который, кстати, я так и не нашла. Вот, но зато нашла несколько очень хороших старых треков от Дэвида Гетты. Я уверена, что Олд заценят эти треки. И предлагаю просто в этом часу немного послушать из этого хорошего старого, из этих хороших старых треков. Кстати, не просто так я вспомнила также про Дэвида Гетту. Я отправила тебе песню в Телеграм, в твой личный Телеграм. Я вспомнила о нем еще по другой, так скажем, из-за другого, потому что мы говорили как раз вот про отели, да, сейчас, и была очень интересная история, связанная с Дэвидом Гетто, но я расскажу ее чуть позже, потому что ты знаешь, что я то, что рассказываю, это и вправду можно, может затянуться, поэтому хочется рассказать полноценную историю, куда Дэвид Гетто отправился на самолете и что же он в этом самолете устроил.

0: Перей.
1: На рекорде.
2: Zicea Iulia de acele două piese pe care le-a găsit și va avea o revelație, da?
3: Да, думаю, не только я, потому что Дэвид Гетта, ну, это легенда, легенда, конечно, того золотого времени клаббинга. Многие треки его просто самое сердечко. Кто узнает, ставьте плюсики. Если у вас есть любимые треки у Дэвида Гетта, тоже оставляйте. Сегодня давайте посвятим немножко времени Дэвиду Гетта, тем более, что он, знаете, интересный персонаж. Я вам расскажу историю, как он слетал на Ибицу и что он устроил в самолете. Совсем скоро.

0: Реклама.
1: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Айс Гергет.
2: Шоу-герл в этом клубе просит снять очки.
1: Магнат и феоктист.
3: Курица Дульче, Шидорин Самаре.
1: Жакон и Килиана.
4: Мокрый, как мои глаза.
1: И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kitchenel. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Бизконцерт.
5: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
6: Asosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
7: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высший дизайн. Тренерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
8: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
0: Рекорд.
9: Dance. Лето.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Да, говорим мы сегодня про Дэвида Гетту. И ты знаешь, ты спросил, да какая связь вообще с сегодняшним днем и Дэвидом Гетто? Я нашла, Виктор, эту связь. Угу. Скажи мне, кто сегодня играет вечером? Какой матч между какими странами?
2: Десяре Бельгия Куспания.
1: No!
2: Стой, я хотел идти на матч в центре Кишинева.
1: Франция-Марокко. Франция-Марокко сегодня играет.
2: Да, Франция-Марокко. А, он француз, из Парижа. Да, Испания-Бельгия завтра на 10:00.
1: Ну, а кроме этого, кроме того, что Дэвид Гетта провел большую часть своей жизни в Париже, во Франции, он еще и сын иммигрантов из Марокко. Вот такая связь. Mm-hmm. Ты спрашивал, почему мы сегодня о нем заговорили. Да вот почему. Потому что сегодня играет Франция против Марокко. Это мы говорим про футбол, про чемпионат мира. А вот, оказывается, какая связь у Дэвида Гетта с сегодняшним матчем.
2: Даю чам здесь? Мечу жака...
1: Испания... Португалия?
2: Бельгия. Tatăl său era de origine marocană, iar mama sa era belgiană. Gege a oferit un background multicultural.
1: Ai văzut?
2: A refuzat să renunțe la muzică, chiar dacă la început mulți spuneau că e un DJ și nu poate deveni o vedetă internațională. E un simplu DJ.
1: Deci a și demonstrat-o, da, că e posibil și poți să combini de toate împreună și chiar să devii un star care acum, la moment... Нич. Ну-ка, он стар, его легенда. Ну, давайте поговорим и про юность Дэвида Гетта.

0: văzusem pe TikTok niște copii care vând limonadă, știi, singuri, fac așa un mic business a copilăriei, da?
1: Da.
0: Niște fresh-uri recoritoare și zic că iată de la ce încep ideile de afaceri, știi? Și asta este foarte fain, foarte bine. Iată și David Guetta a început la fel de la așa ceva. Deci a mixat în fața unui avion care decola.
1: Bilet acolo, da.
0: În 2021 a susținut un show pe pista aeroportului din Dubai cu un avion trecând chiar în spatele lui. Are el ceva cu avioanele?
1: Da, da, da, нравится ему такое. Он, кстати, во многих странных местах нашей планеты миксовал, но стоит отметить, что все это благодаря его жене, потому что жена Кэти Гетта, она является его PR-менеджером, поэтому работают они рука об руку уже очень много лет.
0: Un fel de Sunstroke Project.
1: Примерно так.
0: Da, prieteni, este unul dintre cei mai bogați DJ din lume, apropo. Da, și acum, având deja peste 50 de ani, dar mai sigur, vorbind, 58 de ani are, pe 7 noiembrie face 59. Unul dintre cei mai populari DJ. Bă, dar arată foarte bine reclama.
2: Record. Dance Radio. Reclamă.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eShop.molcel.md.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Goa Territory.
3: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți.

0: Europei
1: на рекорде.
2: Și iată, deja ne vedem ajunși la finalul orei 10. Foarte repede a trecut timpul, cele 4 ore se epuizează de parcă nici n-au mai fost, parcă spusesem, parcă acum am parcat mașina aici în zona radioului și deja trebuie să spunem o zi frumoasă. Lumea în Telegram deja ne scrie o zi frumoasă, paca, paca. Prieteni, noi încă n-am finalizat, mai avem de discutat, mai avem...
3: Ну, во-первых, я приготовила такой некий топ самых странных мест, где Дэвид Гетта, кстати, проводил свои диджей-сеты. Быстренько перечислю их, потому что это и вправду какие-то невероятные масштабные места, где он проводил выступления в рамках благотворительного проекта United at Home. Ну, во-первых, это была вертолетная площадка Бурдж-Аль-Араб, да, которая находится в Дубае. Также он свой сет играл в Лувре. Да, вот так вот, в Париже и в Абу-Даби. В том числе свой сет он играл в на Эйфелевой башне. И вот это, наверное, больше всего понравится, да и как-то это приурочено к сегодняшнему событию. Также он свой сет играл на стадионе Эль-Махала, который находится в Египте, и также в Майами. Это, кстати, все происходило на пустом стадионе в разгар пандемии. Вот такие шоу он устраивал. Вообще, он известен тем, что он всегда играет свои сеты в каких-то очень странных местах или в очень масштабных местах, или на объектах всемирного наследия.
2: Ei, da, își permite omul, cred că nu așteaptă când intră pensia pe card, are și el așa întrebările lui de pensionar, aproape de 58 de ani. David Guetta, cu mare drag, dacă ar veni aici în Republica Moldova, cumpăr printre primii bilet să savurez toate aceste mixuri live cu urechile mele, dar până se îndeplinește acest vis, noi avem un vis să ne auzim mâine la ora 7 dimineața, în aceeași componență, poate și mai activ în TikTok, în Telegram și la telefon, și să savurăm mâine, pe vremea asta, rubrica Haciu și Basta. Dar până atunci, voi caperii vă strigă ciao!
3: Record!

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Считай, за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
6: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и One TV. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
7: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
8: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
9: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Sell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Sell или заказывай онлайн на e-shop moldsell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Sell.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Выгодой 4 тысячи долларов. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой 5 тысяч долларов. Флагманский Geely Manjaro с выгодой 6 тысяч долларов. Geely.nd.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
0: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор «Бизконцерт». Генеральные партнеры «Примария Муниципия Кишинев» и «Берег Кишинев». Партнеры «Леодор», «Хёнде» и «Мезелини». Медиапартнеры «Радио Рекорд» и «One TV». Собирайте друзей. Увидимся на матче. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
4: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
5: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
6: Dance лето на рекорде.

0: Summer Fest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasso XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на SummerFest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kishinev. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mizzellini и Primeria Municipe Kishinev. Организатор Бизконцерт. Не существует безопасного уровня употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
2: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С 9 по 12 июля активируй купон в приложении, отсканируй Kaufland Card Extra и получи яблоки Red Chief по 18 леев 90 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
3: Практика cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Record Dance Лето.
5: Am promis că revenim cu Prodigy, da, din publicitate și Smack My Bitch Up.

0: 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
2: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
6: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без

Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.

0: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179. Dance.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. 1 hour of my favorite new music on the way. Let's

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezelura afumată natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Derks.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет DJ Derks Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
0: DJ